0: que existe. Dígame.
1: Кто-то в черном у двери смотрит иронически. Отпираю дверь ключом, приглашаю в дом. То ль видение, то ль обман, то ль к беде, то ль к радости.

0: И вылетел в окно, и в раскрытое окно ночь глядит загадочно. Дыры звезд на платье тьмы, драный материал. Дел, как видно, у него без меня достаточно. Но, может, он, как мы, силы потерял их. Ну, а может, он, как мы, знамые потерял их.
1: Он летает выше крыши, получает больше пищи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.

пойду. Доктор делает аборт и посылает на курорт, и вот за это я его люблю. Мама, я жулика люблю.